монахом в черных рясах. А под конец нашел папа, что на Глицининштрассе. И он священника спросил задумчиво и строго: хватает батюшка

Всяк, идущий во тьме, обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

на незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты. Стерегут на распутьях земных неудач разновидные скорби, болезни, а прочь.

чтобы власть над собой обрести. Смертным сном спит душа, в торжествующем

разбужу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и душу.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. Не бросайте крест.

Снило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, в нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть его, пожените и имите его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руною, яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника. Пощадит нища и убого, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля.

Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрячутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое, и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в них да разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажите Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалась и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики в купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я, помяни сия, враг поноси Господеви, и люди безумнее раздражиша имя Твое, не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих Твоих не забуди до конца, призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну.

Беззаконующим, не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аже возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всемуже и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне, ты страшен еси, и кто противостанет тебе, отто ли гнев твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внятми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предваристе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Тыси Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есть отдел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небеси и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном был, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном был, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаяние впады, и никак уже в чувстве обращения был, пуст инак еже от Твоей я дружбы был. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превосшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидающий человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

избранным угодником Божиим, всем святым от века во всем мире просиявшим, и на небеси венцы славы приявшим, похвальное приносим пение, вы же, яко имущие вели дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебного. Радуйтесь, все святые, теплия всем мире Богу молитвенницы. Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное, мы же им подражающие, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведении и предуставленней к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен, служение Господу избрании. Радуйтесь, избрание ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших, правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь прежде писанного закона Божия по закону совести, праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестно житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобшиеся, зрете неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь, все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы. Видящи православная Христова Церковь многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитают память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает, вопиющий тому хвалебную песнь «Аллилуйя». Разуму нашему просвещению у Господа и спросите, святые угодницы Божии, да отрясши земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветней праотцы и патриарси, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножившися роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь среди мрака древнего нечестия, правую вашу веру во истинного Бога сохранивший. Радуйтесь с надеждою чаявший обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего племени восия пресветлая свяща Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь, верою во грядущего Христа, спасение учивший. Радуйтесь, вместо древней клятвы благословения тем получивший. Радуйтесь, и в аде Христово пришествие ожидавший. Радуйтесь, адских мучений им избавлений. Радуйтесь на небеса со славой возведений. Радуйтесь с лики ангельскими вечной обители Отца Небесного вселений. Радуйтесь все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы. Силою Вышнего осенени бывше святие, дерзновенно ополчистися противу началу власти и злобы поднебесные, и победивши тех коварством, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеколюбцу Богу, Аллилуйя! Имущи святые пророцы, преславное селение в обителях Дому Отца Небесного и пресносущным светом лица Божия просвещаеми, незреченного воистину со всеми святыми, наслаждаетесь блаженством, Его же мы, земные причастницы, быть и желающие, воспеваем вам сице.
Радуйтесь, святые пророцы, Богом избранные, прежде вашего рождения. Радуйтесь, верно поработавшие Ему прежде Христового воплощения. Радуйтесь от младенчества благодатью Святого Духа освящении. Радуйтесь, посланные от Господа вразумлять и заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово, Девы, славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе вечней, радуйтесь, все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Бури житейские, избавшися все святые, придосте в небесный покой, на места злачно и прохладно, и где же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оубо торжествуете со всеми ангельскими силами, поющие Богу Аллилуйя. Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их живы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, всего ради благоговейно взываем вам. Радуйтесь, святые апостоли, с предтечей Иоанном ближайшие друзья Христовы, радуйтесь по Пресвятой Деве Марии, первостоятелие у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь, светом веры Христовы омраченные люди просветившие, радуйтесь, семя Слова Божие в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седмию вселенскими соборы, исповедание православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и до ныне учением вашим ограждающие Церковь Христову от ересей и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием, светло просиявшие, радуйтесь, во свете невечернем с духовными вашими чады, ныне обитающие, радуйтесь, все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Готочную спаси кровью Твоею искупление и верно Тебе на земле послужившие все святые, ныне на тверди церковни, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас по морю страстного сего жития плавающих, на путь правый к небесному Отечеству ведущий наставляют, о всем убо с радостью благодарно поем Богу Аллилуйя. Видевши святые мученицы, яко в мире сем вся сует на суть и тлению причастна, почастися пред вечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобистися предстояние у страшного престола владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущих убить им. Радуйтесь, претерпевшие страшное мучение. Радуйтесь, явшие на себе Христовых страстей изображения, радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства, радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие, радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон, радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие,
Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавший, радуйтесь победную почесть от Христа на небеси приимший, радуйтесь велию благодать от Господа получивший, радуйтесь много и различные чудеса в славу Божию в поднебесне содевающие, радуйтесь все святи, тепле всем мире Богу молитвенницы. Проповедует христианстве и роди славу вашу все святи, вы бо як у рай насажденные явистися посреди церкви, имущие древо жизни, самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире сем презрестие, и радостно в небесный вертоград в недосте поющая Аллилуйя. Правоверие и добродетели преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир и я же в мире любви ради Божия воли оставивший, радуйтесь, преподобные матери, подвизи дневных и ночных земное течение совершившие, радуйтесь пустынницы в пещерах и горах со зверьми пожившие, радуйтесь постницы в алчбе и жажде временное житие препроводившие, радуйтесь столпницы мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие, радуйтесь затворницы в сердечной тишине Бога взыскавшие, радуйтесь, девственницы целомудрие сохранившей и непорочному агнцу Христу последовавшей, радуйтесь, послушницы Христово смирение стяжавшей, радуйтесь, в общежитии во взаимной братской любви ангельски пожившей, радуйтесь, мудрые кротцы и монахов наставницы бывшие, радуйтесь, все трудолюбцы, добродетели совершенства стяжавшие, радуйтесь в покой Господа своего вшедшие, радуйтесь все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Хотя все благие Господи ведь и миру, яко не всуе труждаются все благогуждающие Ему, но яко велием сдал готовости им в Царстве Небеснем, сего ради прославе сонмы святых угодник своих, различне тому на земле послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающе поем ему Аллилуйя. Веруй в мя, аще и умрет, жив будет, рече Господь, вам же святые все изрядно приличествуют, сии владычни глаголы, вы бо аще и умросте на земле плотью, но душами в вышнем селении всегда живи суще, многое незреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам». Радуйтесь, горня, мудрствующим вашим умом, истинного Бога познавший. Радуйтесь, правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранивший. Радуйтесь, Христа, Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавший. Радуйтесь, в спасительные Его страсти, несомненно веровавший. Радуйтесь, православием, яко звезды блистающие. Радуйтесь праведностью, яко феникс процветающий, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь временную смертью на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим тепле и к Богу ходатай, радуйтесь все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Страну ону горнюю, где же все святые по труде земных почивают, умным очисем своим представляюще, аще не можем постигнуть и сущего там облаженства, мы земные плоти облажений, обаче верою сие проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых своих Богу Аллилуйя.
и считая множество звезд и всем им имена нарицая Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе, мы же дело сущее руку Твоею, якоже песка морского и щасти сицей всех святых, по имени нарещи немогуще, токмо изряднейшие рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившие именуем глаголющие. Радуйтесь, Адаме и Ева, праотцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авеле и Сифе, первые в мире благочестия рачители, радуйтесь, Ное, второй рода нашего родоначальниче, и Аврааме завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисея боговиче и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноше и Илье, плотью смерти не вкусивший, и на небо восхищении, радуйтесь Исаии, Давиде и Данииле, зрители тайн Бога Вседержителя, радуйтесь Иоакиме и Иоанну, родивший Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего, радуйтесь Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы, радуйтесь Николае, Василии, Григория, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовы, радуйтесь Антоние, Пахомии, Ефиме,

Благодать Пресвятое имя Твое на небеси, свят, свят, свят вопиюще, сними же и мы, грешни, на земле бренными устнами вопием, Аллилуйя. Ведь Иисуи мудрые недоумеют глаголати, каковы все святи, подобо страсти нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте, мы же прославляющие укрепившего вас Господом, хвалим доблести ваша и умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбивший, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадивший, радуйтесь, мир и миродержителя победивший, радуйтесь, вся сети древнего змия, яко паучину разоривший, радуйтесь, смирившийся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покоривший волю свою воле Отца Небесного, радуйтесь, прославивший Господа в душах и теле всех ваших, радуйтесь, возвеличивший Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавший руцы ваши на творение дел благих, радуйтесь, направлявший стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложивший сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявший о благах небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святи, тепле всем мире Богу молитвенницы. Спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия получающейся, все святи, явистися, яко древеса благоплодная, при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое, ныне же в горнем Едеме неизреченного наслаждающийся блаженством, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих, Аллилуйя. Стена тверда нам против лица вражия выесте, все святи, и тепли молитвенницы ко Христу о всем роде христианстве, тем же отстрел невидимого борителя пресновами защищаемый, радостно взываем. Радуйтесь, рода человеческого, веле украшение, радуйтесь в странстве земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами спасения нашего, сильней нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь сами искушений бывшие, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь покаянию нас грешных зело радующиеся, радуйтесь на различных местах земли, во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами, скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до днесь, в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие и на лоне Аврааме почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи, тепле всем мире Богу молитвенницы. Песни наши хвалебные, аще быт мочисленни были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших, все святи, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся лениви и неблагодарни за полученные вас ради милости и благодеяния Божие, поем прославившему вас Владыце, Аллилуйя. Светильницы света не вечернего выесте, все святи, у престола Пресвятые Троицы с ангельскими чинами, в молитве о нас пресноговорящие, и на светлое спасение стезю наставляющие, вопиющих во мсице. Радуйтесь, светильницы огня невещественного, радуйтесь, насельницы обителей Отца Небесного, радуйтесь, гроздья винограда Христова, радуйтесь, благоухание цвете райсии, радуйтесь, животочные реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь, дожденосней облацы, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь, духовней ветри,

Зиму уныние от сердец наших прогоняющий, радуйтесь сладкопесневе и славе, духовную весну вечного блаженства нам возвещающий, радуйтесь мысленные горы, к небеси нас возводящие, радуйтесь умного солнца лучи, милость его на нас изливающий, радуйтесь добрый кормчий, от потопления греховного нас спасающий, радуйтесь верней путевождие, в небесное Отечество нас путеводящий, радуйтесь все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы. Благодать от Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести возможет освяти, якоже бо капли морские поедино исчерпати, сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний, несть мощно и счасти, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество, и вся действующему вас Господу зовем Аллилуйя. Поюще тя, Владыко, Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явились и преснопамятные святые Твоя, Тебе, единому в Троице славимому Богу, благогодившие, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющие к ним». Радуйтесь, святые Божьи угодницы, с пресвятейшие все твари Преснодевою Марию. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святые царя и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподобившиеся. Радуйтесь, нелицеприятные земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностные словесных овец пастыря, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведные земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливые странницы, небесного Отечества достигшие, радуйтесь, юродивые, поношение и укорение Христа ради претерпевшие, радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подававшие и на небеси мзду приявшие, радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужей и жены, яко вы едино есте о Господе, и души ваша в руце Божией, радуйтесь, яко в будущем веце, купно с душами и телеса ваши вечные, славы причастны будут, радуйтесь, все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. О всеблажении угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу Аллилуйя. О всеблажении угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу Аллилуйя. О всеблажении угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу Аллилуйя. Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное, мы же им подражающе зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведенней и предуставленней к славе небесней, радуйтесь от всех родов, мест и времен в служении Господу избрании.
Радуйтесь, избрание ваше, подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших, правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь, прежде писанного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестно житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати, светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей, о всех почитающих вас. Радуйтесь, все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Избранным угодником Божиим, всем святым, от века во всем мире просиявшим, и на небеси венцы славы приявшим, похвальное приносим пение, вы же, яко имущие вели дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. К вам, о святые все, яко путеводным светильником, деяньми своими осветившими путь небесного восхода, а за многогрешный смиренно колено сердца моего преклоняю, из глубины души взываю, умолите о мне человеколюбца Бога, да не попустит мне еще блуждать и по распутьям греха, но да просветит мой ум и сердце светом благости своя, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земного жития, правою стезею непреткновенно прийти, и ходатайством вашим ко всеблагому Господу сподоблюся по невмале причастник быть и духовные ваши трапезы в небеснем чертозе Царя Славы, ему же с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Благим и Животворящим Духом, буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. Апостоли, мученицы и пророцы, святители преподобные и праведные, добрый подвиг совершившие и верособлюдшие, дерзновение имущие ко спасу, о нас того, яко благо молите, молимся, спастися душам нашим. Еже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и висом, кровми церковь Твоя украсившися, тем и вопием Ти, Христе Боже, людям Твоим щедроты Твоя не спасли, мир жительству Твоему даруй, и душам нашим велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Апостол проповедания и отец догматы, церкви едину веру запечатлеша, я же и ризу носящий истину, из ткану от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестие великое таинство. Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносные мученики, тех молитвами в мире глубоце церковь Твою, жительство Твое, Богородице, соблюди много милостиве. Величаем, величаем вас, апостоли, мученицы, пророцы и все святые, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа.

Давно уж солнце не всходило, в душе унылой и больной. Осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

когда такая непогода, заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового

от ног. Начать еще не поздно, рано считать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негодно.

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

беда, эту сладость смоет сразу. Жизни горькая вода, он вначале медом мазан, только вскоре вот беда, эту сладость смоет сразу. Жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, душим

не приложится никак. Святая Русь святую, может, не была, но всей душой стремилась к этому, а потому и расцвела. Покровом Божиим согретая и по всему лицу земли воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных в путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь, в Царьграде в веру православную душой для Бога родилась. Познав, что это в жизни главное, подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь, а веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу узкую. А те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная — Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков: жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился, прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша, не то что нынче современники, из-за подачки иль гроша

лишь жемчужину избрал. Бесскверный или червоточный. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, ей Дух Святой доныне не угас.

Душою слилась, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятия неба необъятного Русь третий и последний Рим.

лес, но говорили в нем есть бес. Его слова неблаговест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно,

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний богатый.

Я в душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

скажу, словно в сердце проникающий грех, червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору, точит сердце, он съедает нутро.

и соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места —

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат.

впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили. Сколько ран вы

зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

он от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова неблаговест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть льбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже, пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честнее и строже, чтобы потом...

Это ключик от рая. Она все собой оживляет, и счастье лишь тот обретает, кто даст ей свободу и власть. А если подвластен другому, твой бог — это гордость твоя, то спесь обернет

тебя без остатка отдаст. И злобу, и зависть покроет, обиду, вражду победит. Вовеки пребудет с тобою, горя перед Богом свечою, с надеждой и верой святою, пройдет до конца.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.

средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на...

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам, ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях, святые Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его перст полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильна и

все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся.

Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы, гобзующие век, удержаша богатство, и рех, едав свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в нигда разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славой приял меси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишься ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечивом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле сквернише жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики вкупе, приидите и отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Божий поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли.

Святу и весну Ты создал Есия, помянися я, враг понеси Господеви, и люди безумни раздражиша имя Твое, не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих Твоих не забуди до конца, призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди плю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. Исповемуйся Тебе, Боже, исповемуйся Тебе и призовем имя Твое, повинься чудеса Твоя. Егда приму время, аз правоты воссужду. Растаяся земля и все живущие на ней, аз утвердих столпы и я. Рех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне, вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог.

в Сионе, там о сокрушей крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне, ты страшен еси, и кто противостанет тебе, отто ли гнев твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молча, внегда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой.

Мощью сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, и да во веки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал и си в людях силу Твою, избавил и си мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищий убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесей земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети уба очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

избранным угодником Божиим, всем святым от века во всем мире просиявшим и на небеси венцы славы приявшим, похвальное приносим пение, вы же, яко имущие вели дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебного. Радуйтесь, все святые, теплия в всем мире Богу молитвенницы. Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное, мы же им подражающие, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведении и предуставлении к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен, служения Господу избрании. Радуйтесь, избрание ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших, правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь прежде писанного закона Божия по закону совести, праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестно житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетелями просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь, все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы. Видящи православная Христова Церковь многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает, вопиющий тому хвалебную песнь «Аллилуйя». Разуму нашему просвещению Господа и спросите, святые угодницы Божии, да, отрясши земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриарси, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножившися роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь среди мрака древнего нечестия, правую вашу веру во истинного Бога сохранивший. Радуйтесь с надеждою чаявший обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего племени восия пресветлая свяща Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь, верою во грядущего Христа, спасение учивший. Радуйтесь, вместо древней клятвы благословения тем получивший. Радуйтесь, и в аде Христово пришествие ожидавший. Радуйтесь, адских мучений им избавлений. Радуйтесь, на небеса со славой возведений. Радуйтесь, слики ангельскими вечной обители Отца Небесного вселений. Радуйтесь, все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы. Силою Вышнего осенени, бывше святые, дерзновенно ополчистися противу начала властей злобы поднебесные, и победивши тех коварством, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеколюбцу Богу, аллилуйя. Имущи святые пророцы, преславное селение в обителях Дому Отца Небесного и пресносущным светом лица Божия просвещаеми, неизреченного воистину со всеми святыми, наслаждаетесь блаженством, Его же мы, земные причастницы, быть и желающие, воспеваем вам сице.
Радуйтесь, святі і пророці, Богом избранні, прежде вашого рождения, радуйтесь, верно поработавши Ему прежде Христового воплощения, радуйтесь от младенчества благодатью Святого Духа освящении, радуйтесь послании от Господа вразумлять и заблудшие сыны Израилевы, радуйтесь предвозвестившие Христово Девы славное рождение, радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца, радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие, радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе вечней, радуйтесь, все святые, тепле в всем мире Богу молитвенницы. Бури житейские, избавшися все святые, придосте в небесный покой, на место злачно и прохладно, и где же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, тамо убо торжествуете со всеми ангельскими силами, поющие Богу Аллилуйя. Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их живы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам. Радуйтесь, святые апостоли, с предтечей Иоанном ближайшие друзи Христовы, радуйтесь по Пресвятой Деве Марии, первостоятелие у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь, светом веры Христовы омраченные люди просветившие, радуйтесь, семя Слова Божие в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седмию вселенскими соборы, исповедание православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и до ныне учением вашим ограждающие Церковь Христову от ересей и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием, светло просиявшие, радуйтесь, во свете невечернем с духовными вашими чады, ныне обитающие, радуйтесь, все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы, готочную спасе кровью Твоею искупление и верно Тебе на земле послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас по морю страстного сего жития плавающих, на путь правый к небесному Отечеству ведущий наставляют, о всем убо с радостью благодарно поем Богу Аллилуйя. Видевши святые мученицы, яко в мире сем вся сует на суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобистися предстояние у страшного престола владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущих убить им. Радуйтесь, претерпевшие страшное мучение. Радуйтесь, явшие на себе христовых страстей изображения, радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства, радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие, радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон, радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие,
Радуйтеся за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавший. Радуйтеся победную почесть от Христа на небеси приимший. Радуйтеся велию благодать от Господа получивший. Радуйтеся много и различные чудеса в славу Божию в поднебесни содевающие. Радуйтеся все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Проповедует христианстве и роди славу вашу все святи, вы бо як у рай насаждены явистися посреди церкви, имущие древо жизни, самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрестие, и радостно в небесный вертоград в недосте поющая Аллилуйя. Правоверие и добродетели преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир и я же в мире, любви ради Божия воли оставивший. Радуйтесь, преподобные матери, подвизих дневных и ночных земное течение совершившие, радуйтесь пустынницы в пещерах и горах со зверьми пожившие, радуйтесь постницы в алчбе и жажде временное житие препроводившие, радуйтесь столпницы мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие, радуйтесь затворницы в сердечной тишине Бога взыскавшие, радуйтесь девственнице целомудрие сохранившей и непорочному агнцу Христу последовавшей, радуйтесь послушнице Христово смирение стяжавшей, радуйтесь в общежитии во взаимной братской любви ангельски пожившей, радуйтесь мудрые кротцы и монахов наставницы бывшие, радуйтесь все трудолюбцы, добродетели совершенства стяжавшие, радуйтесь в покой Господа своего вшедшие, радуйтесь все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Хотя все благие Господи, ведь и миру, яко не всуе труждаются все благогуждающие Ему, но яко велием сдал готовости им в Царстве Небеснем, сего ради прославе сонмы святых угодник своих, различне тому на земле послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем Ему Аллилуйя. Верою в мя, аще и умрет, жив будет, рече Господь, вам же святие все изрядно приличествуют, сии владычни глаголы, вы бо аще и умросте на земле плотью, но душами в вышнем селении всегда живи суще, многое незреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам». Радуйтесь горня мудрствующим вашим умом, истинного Бога познавший. Радуйтесь правою вашу в святую Троицу веру непорочно сохранивший. Радуйтесь Христа, Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавший. Радуйтесь в спасительные Его страсти, несомненно веровавший. Радуйтесь православием, яко звезды блистающие. Радуйтесь праведностью, яко феникс процветающий, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси поживший, радуйтесь временную смертью на бесконечную жизнь пришедший, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавший, радуйтесь узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим тепле к Богу ходатай, радуйтесь все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Страну ону горнюю, где же все святые по труде земных почивают, умным очисем своим представляюще, аще не можем постигнуть и сущего там облаженства, мы, земни и плоти облажений, обаче верою сие проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых своих Богу, Аллилуйя.
и считая множество звезд и всем им имена нарицая Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе, мы же дело суще руку Твоею, якоже песка морского исчисти сицей всех святых, по имени нарещине могуще, токмо изряднейшие рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившие именуем глаголющие. Радуйтесь, Адаме и Ева, праотцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авеле и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего родоначальниче, и Аврааме, завета Божия, преемниче, радуйтесь, Моисея, боговиче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноше и Илие, плотью смерти не вкусивший, и на небо восхищений, радуйтесь Исаии, Давиде и Данииле, зрители тайн Бога Вседержителя, радуйтесь Иоакиме и Иоанну, родивший Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего, радуйтесь Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы, радуйтесь Николае, Василии, Григория, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовы, радуйтесь Антоние, Пахомие, Ефимии, Иларионе и Саво, великие монахов-наставницы, радуйтесь Георгия, Димитрия, Евстратия, Пантелеимоне, велицы и мученицы Христовы, радуйтесь Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие, радуйтесь все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Все святые Твои, Господи, ангельский подражая чин, беспрестанне славят пресвятое имя Твое на небеси, свят, свят, свят вопиюще, сними же и мы, грешни, на земле бренными устнами вопием, аллилуйя. Ведь и свои мудрые недоумеют глаголати, каковы все святые, подобо страсти и нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысти, мужеством вашим бесплотные враги победисте, мы же прославляющие укрепившего вас Господом, хвалим доблести ваша и умиленного пием. Радуйтесь, святые, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змия, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волю свою воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творение дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благах небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые, тепле всем мире Богу молитвенницы. Спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, все святые, явистися, яко древеса благоплодная, при исходищах вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое, ныне же в горнем Едеме неизреченного наслаждающийся блаженством, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих, Аллилуйя! Стена тверда нам противу лица вражия выесте, все святые, и тепли молитвенницы ко Христу о всем роде христианстве, тем же отстрел невидимого борителя присно вами защищаемый, радостно взываем. Радуйтесь рода человеческого веле и украшение, радуйтесь в странстве земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами спасения нашего, сильные нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие,
Радуйтеся самі іскушені бивши, і нам во іскушеннях помагаючи, радуйтеся покаянню нас грешних зілу радуючися, радуйтеся на различних местях землі, во вся времена праведно поживши, радуйтеся аще і согрешивши, обаче істинним покаянням і слізами, скверну гріхов омивши. Радуйтеся от Адама даже до днесь, в надежде жизни вечной скончавшиеся. Радуйтеся от востока и запада пришедшие и на лоне Авраам лепочившие. Радуйтеся, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается. Радуйтеся, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется. Радуйтеся, все святые, тепле в всем мире Богу молитвенницы. Песни наши хвалебные, аще быт мы численни были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших, все святые, и нам немощным удобие любить и молчание, но да не явимся лениви и неблагодарни за полученные вас ради милости и благодеяния Божие, поем прославившему вас, Владыце, Аллилуйя. Светильницы света не вечернего выесте, все святые, у престола Пресвятые Троицы с ангельскими чинами, в молитве о нас пресногорящие, и на светлую спасение стезю наставляющий, вопиющих вам сице. Радуйтесь, светильницы огня невещественного, радуйтесь, насельницы обителей Отца Небесного, радуйтесь, грозди винограда Христова, радуйтесь, благоухании цвете расти, радуйтесь, животочные реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь, дожденосней облацы, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь, духовней ветри, зиму уныния от сердец наших прогоняющие, радуйтесь, сладкопесневе и славе, духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь, мысленные горы, к небеси нас возводящие, радуйтесь, умного солнца лучи, милость его на нас изливающие, радуйтесь, добрый кормчий, от потопления греховного нас спасающий, радуйтесь, верные путеводие, в небесное отечество нас путеводящие, радуйтесь, все святые, теплее всем мире Богу молитвенницы. Благодать от Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести возможет о святи, як уже бо капли морские поедино исчерпати, сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний, несть мощно и счасти, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество, и вся действующему вас Господу зовем Аллилуйя. Поюще тя, Владыко, Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явились и преснопамятные святые Твоя, Тебе, единому в Троице славимому Богу, благогодившие, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющие к ним». Радуйтесь, святые Божьи угодницы, с пресвятейшие все твари Преснодевою Марию. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святые царя и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподобившиеся. Радуйтесь, нелицеприятные земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностные словесных овец пастыри, от пастыря-начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведные земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливые странницы, небесного отечества достигшие, радуйтесь, юродивые, поношение и укорение Христа ради претерпевшие, радуйтесь, бессребреницы,
туне болящим исцеление подававши, и на небеси мзду приявши, радуйтеся во всяком возрасте и звании угодивши Богу мужа и жены, яко вы едино есте о Господе, и души ваша в руце Божией, радуйтеся, яко в будущем веце, купно с душами и телеса ваши вечные, славы причастны будут, радуйтеся все святые, тепле в всем мире Богу молитвенницы. О всеблажении угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу Аллилуйя. О всеблажении угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу Аллилуйя. О всеблажении угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу Аллилуйя. Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное, мы же им подражающе зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведенней и предуставленней к славе небесней, радуйтесь от всех родов, мест и времен в служении Господу избрании. Радуйтесь избрании ваши подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших, правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь прежде писанного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестно житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати, светло добродетельми просиявшие, радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие, радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою, радуйтесь сподобившиеся зрети, неисповедимую славу Божию, радуйтесь слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу, радуйтесь всегда молящийся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь все святые, тепле в всем мире Богу молитвенницы. Избранным угодником Божиим всем святым, от века во всем мире просиявшим, и на небеси венцы славы приявшим, похвальное приносим пение, вы же, яко имущие веле дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь все святые, тепле в всем мире Богу молитвенницы. Вам, о святии все, яко путеводным светильником, деяньми своими осветившими путь небесного восхода, а за многогрешный смиренно колено сердца моего преклоняю, из глубины души взываю, умолите о мне человеколюбца Бога, да не попустит мне еще блуждать и по распутьям греха, но да просветит мой ум и сердце светом благости своя, яко да тое озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земного жития, правою стезею непреткновенно прийти, и ходатайством вашим ко всеблагому Господу сподоблюся по невмале причастник быть и духовные ваши трапезы в небеснем чертозе царя славы, ему же с обезначальным его отцем, и пресвятым благим и животворящим духом, буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.
апостоли, мученицы и пророцы, святители и преподобные, праведные, добрый подвиг совершившие, верособлюдшие, дерзновение имущие ко спасу, о нас того, яко благо молите, молимся, спастися душам нашим. Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и висом, кровми церковь Твоя украсившися, теми вопием Ти, Христе Боже, людям Твоим щедроты Твоя не спасли, мир жительству Твоему даруй, и душам нашим велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Апостол проповедания и отец догматы, церкви едину веру запечатлеша, я же и ризу носящий истину, и сткану от еже свыше богословие, исправляет и славит благочестие великое таинство. Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносные мученики, тех молитвами в мире глубоце церковь Твою, жительство Твое, Богородице, соблюди много милостиве. Величаем, величаем вас, апостоли, мученицы, пророцы и все святые, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа Бога нашего.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе не престижный. Во все века он узок был и пуст. Нас обвиняли в лжи и фанатизме, и не давали души разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою,

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

Разбитые семьи повсюду встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честнее и строже, чтобы потом дороже не платить, чтобы потом дороже не платить. А помнишь, как было в начале, как радость теснилась в груди?

поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется уроном, блины все твои будут комом, ты карликом станешь или гномом, и в пух разлетится семья. Все я да я, отсюду крик несется, и это значит души на мели. Но если Божий дух сердец коснет,

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.